0: Рейгана продлит торговый бойкот Никарагуа.
1: Рейгана продлит торговый бойкот Никарагуа. Рейгана продлит торговый бойкот Никарагуа.